Его касан, венанг тегите пратиак сукир лан пасир. Укир пинаке ватуning кар пасир ранглабур сеханing малу. Рима дие кита вангун кауриpan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.